моя светлая мочи. С нами все правда в ночи. Я признаю свой почерк. Закрывай шторы, дождь. Разутый змей, я без виз. Ты пробиваешь до слез. Я просто хочу сказать, что все может зовсім.